0: Голованов Василий, Нагибин Александр, Негер Николай, Немеш Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
1: May the joy of Christ be peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia null no. Allgott Karachon. Народився вам Спаситель, радуйтеся. Милости плене, радостне вяносне святки. Новороєно, Боже дети, Бог з нами, най вам подели свой благослов, трайний мир і право свечу. Сречан Божич, Христос се роди, зоноване ходи, а з Босовне нове лєте. Дорогие белорусы, веселых каладных свят, сердечно поздравляю всех праздником Рождества Христова. Шана лавор сур джинун, миладон мазидон, эли клану эли, навара канин, вам вака импия. Ури муэсэ, аварун, Naban ya Ruanda, Noel Inziza, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihubu Bian, Christu Piranta Tina, Latulu, Latulu, Christmas to Shinen Omedeto Gozaimas, Kipusong Tane, Hankuke, Pio Wan, Abinur. Chuk Menyang Shin, Chuk Sanwan, Mista Songho, Dae Fi, Nong Chao Ta, Tirak, Tong. Manigayan, Asko, E Manigong, Bakong Tao. Benitan Christ nasco, kai prospera nobiala. Princeps pacis natus est, ex Maria Virgine, venite adoremus Deo.
2: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a funerals, band, Czech Republic.